0: Хотор Фот 1010, добрый день. Информация Индия, эшелон 110. А24, Турип Тригольф, Газган Шоня, снижение эшелон 100, Аэрофлот 1010. Снижаемся 2000 футов на килогел 812, аэрофлот 1010.
1: Добрый вечер, под вас 030, добрый день, пасма потом вам похода, сайт 110, информация эко.
0: Без ограничения, аэрофлот 1010.
1: Center, runway is LS2 for 33 golf, descent level 100, manual wind speed, airport 1030. Descent level 60, cancel LZ restrictions, airport 1030. 1011, descent 3000 feet, and speed 195, airport 1030.
0: Гранд подход на Орленд 731. Добрый вечер. Снижаемся в эшелон 110 прямо на Агона.
1: 1011, аэропорт 1030.
0: Снижаемся в эшелон 100, 33 Гольф, Балза 24, Фокстрот на борту, Орленд 731. План 731, подходим к эшелону 100. Эшелон 6.0, без ограничений по высоте. Марлен 7.3. Точки Кило-Кило 7.3, прямо Кило-Кило 712. Марлен 7.3. Футов, ОГНС 1001, Норлайн 731.
2: Подход бросил победу 261. Мы на Агоне снижаемся, шел 110, скорость 100 больше держим, но сейчас подгасимся, чтобы на Кило-Кило 712 последовать после точки Туриб. Ожидаем заход в ЮАР на полосу 24. Три гольф прибытия, 24 полоса, кило на борту, победа 2.6.7. Большое, после огона кило 7.12, победа 2.6.7. 1.0.1.0, снижаемся 3 ходов, победа 2.6.7.
0: Подход, добрый вечер, победа 535, курс самогона, перескаем 125-й фон.
2: А вы услышали, да, ВИОР планируем заход? ПВП-24 зашили, ПВП-26.
0: Гольф, полоса 24, снижаемся, шланг 100, ПВП-23.

0: снижаемся 2000 футов, Победа 535. Янки, полоса 24, решен, Победа 535. 9425, Победа 535, всего доброго.
1: Здравствуйте, Россия 6329.
2: Эр, подход. Добрый вечер, Россия 6331. Подходим к огоне, снижаюсь 1.1.0, 120, пересекаю информацию к вебу на борту.
1: 110, нам догоны разрешили, в зону Россия 6329, до связи, спасибо.
2: По 24, по схеме РИП, 3 Гольф, продолжаю снижение эшелон, потом Россия 6331.
1: Да, здравствуйте, Россия 6329, эшелон 1.1.0, подходим к огону.
2: Кило 712, КНХ 10,
1: 11, снижаю 2000
2: Россия
1: 6, 3, 1. Будьте добры, заход в ВОР можем рассчитывать?
2: Снижение Россия 6, 3, 1.
1: Заход в ВОР, X-Ray, Россия 6329, и схема ТАТРИП 3 Гольф, правильно понимаю?
2: Удал съемки по 24, разрешен, Россия 6, 3, 1.
1: 3000 футов, по КНХ 10, 10, Россия 6329.
2: 925, спасибо,
1: эмоция,
2: хорошо, Россия 6, 3, 1.
1: 812, Россия 63, 29.

0: Ленинград, Москва, 6833. Добрый день. Подходим вагон, снижение эшелона 1-1-0 и готовы к приемлению.
1: Ленинград, подход, Россия, 6834. Здравствуйте. Снижение эшелон 1-1-0.
0: Здравствуйте, эшелон 100, по схеме ВП-24, победа 6833.
1: Гольф, ВПП-24, снижаемся, эшелон 100, Россия, 6834.
0: Кило-кило, 7-2-3, победа, 6-8-3-3.
1: После Туриб, прямо кило-кило, 712, номер 2 на посадку, за победы России, 6-8-3-3.
0: Снижаемся, 3000 футов, без ограничений, победа, 6-8-3-3. Здесь 11, снижаемся, 3000, победа, 6-8-3-3.
1: По линии 10-10, снижаемся, 3000 футов, Россия, 6-8-3-4.
0: Снижение 2000 футов, рассчитываем на кило-кило 712, 2 минуты, победа 6833.
1: Россия 6834. Заход Илсьянки, ВП-24, разрешили, Россия 6834.
0: Кило-кило 712, Илсьянки, ВП-24, заход разрешен, победа 6833. 129,425, победа 6833, благодарим вас, забрано.
2: Готово на кедук, Селяков, будьте добры.
3: Ленинград, добрый день, победа C7-1, approaching level 110.
2: Спасибо, победа, 6834. 37, победа, 6834, все хорошо.
3: Level 100, 24, 33 Golf, and Alpha on board. Charlie will check for the C7-1. Agona, direct kilo, kilo 7-1, top over the C7-1. Altitude 2015, H1-011, Pobeda, C7-1. 2-4, clear the LS, Yankee approach for the C7-1.

0: Посаженный баранка 4-6, длина 270, хвост 550, к работе готов 3.
1: Лезвием вверх, пластмассой вниз, самый кормовой.
0: Наблюдателя-поднимателя, это допуск. И севернее никого, все остались по корме, за полигоном.
1: 4 в сборе железа с пластмассой.
0: Дистанцию могу сказать, стеллинг нет, у меня ничего не работает, просто рвать. Станция 7.3, первый, который идет, вот у меня единственное, что могу сказать, 7.3 дистанция.
1: Надо найти 16-й контейнер, 16-й, этот,

0: видимо, развернулись, сейчас будем наблюдать. Когда начинаете, тогда, чтобы тут команды давать на... Ну нет, там в милях, наверное, в 8, что ли, там цель отбивается.
1: Обратно.

0: десятков метров недолета. Ну, вынос такой хороший, в корму идет, но там пару десятков метров не дошло.
1: Думаю, где-то в проходе. Он был 5 контейнеров назад.
0: Пару десятков метров перелета. Недолет. Сколько в этот раз? Недолет. Точно все, но перелет метров 150-200. 50-100. Перелет небольшой. Все три. Недолета метров 200-250 и примерно 5 накрытий. Процентов падения это накрытие, там уж пара не долетела. Маленький недолет, ну практически вилка. Все, пара метров 150-200 недолет. Сбилась настройка, сейчас недолет и метров 200. Летики небольшие, где-то метров 200-250.
2: Sorry. Yeah, you've been listening to Rogue Planets on Resonance FM 104.4. Thank you so much for coming, Ollie. It's a pleasure to have you. We are really coming to the end of the broadcast. But this is it for me this week. Don't drift too far. We'll be back into the studio next week on the 17th of September. We'll be covering what is the 7th physical London edition of How the Light Gets In 2026. For now, if you've enjoyed traveling this Rogue Orbit with us, make sure to follow us on Instagram at Rogue Planets FM 104.4. Share, resonate, and support our frequency to keep these transmissions alive and thriving. Until then, stay rogue, stay afloat. This is Frank Malachi, and you've been listening to Resonance FM 104.4.